0: Он ставит до Эгги на все.
1: У Эгги. Йо. Эфриши Бэкшназов. Рафай Реги Фэшу Колле. Хакуд. Вау. ما فيش شبهي في بلد.